надо узоров. Простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Эзотерикум. Эзотерикум.
3: Ну что принесе нам сегодняшний день? А веселые твары ведают, есть у их отказ. Аутомобильный гороскоп для кожного знака зодиака на тыдень. И першими, як заусёды, у нас авенчики. Так, у понеделок и сераду вам лепш ходить пешу, зорки кажуть. За авто все будет добро, просто на своих дзівух вам будет цікавей. Тельцы, рызыка, вядома, справа высокородная, але только не на дорогах. Так что не разгоняйтесь и не идите на обгон во умовах обмежованной бачности. Близняты, будьте уважливы и аккуратны за рулем. Але у целом неких неприемностей на дорозе зорки вам на этом тыдне не продракают. И вельми добро. Раки, добрый тыдень для поездок на любые отлеглости, так что не сядите дома, заправляйте полный бак и отправляйтесь у шлях. Львы, добрый час, каб сдать на правы и купить новую машину. Зорки продракают вам значные измены у автомобильном житии. Девы, лепше застаться у своим ради. Притримливайтесь от этой умовы и рухайтесь далей. Шали, на этом тыдне вам не варто лунать у облоках и глубоко задумываться, знаходящийся за рулем. Так можно, а коли за рулем нельга. Уся увага иншим машинам и пешеходам. Скорпионшики, не спешайтесь, коли ласка. Навод, коли вы кудысти вельми спазняетесь, усталяванного правилами хуткостного режиму, настойливо рекомендуется притримливаться. Вы обовязково поспеете. Трайцы, коли верить зоркам, то тыдень ваш чакай нейтральный, без проблем на дорозе. Только сочуйте за тым, каб шкло было максимально чистым, и ничто, и навод никто не прокрыл вам огляд. Козероги, не спробуйте на этом тыдне самостоятельно займаться ремонтом своего автомобиля. Звернитесь до специалистов, и будет это надейней. Водолеи, ваш автомобиль опошним часом добро заводится? Вот такое пытание узора. Коли не занадто, лепш зазернуть у аутосервис. Вы же не хочете заглохнуть посярод дороги? Докладно не. Ну и рыбки, понеделок на суперокусим чаканием окажется днем достатково приемным, да и практично весь тыдень пройдет без пробок и под зеленый сигнал светло. Гэта парады на перспектыву. Цудоўныя парады на бліжэйшы тыдзень, нагадаем, а ёсць планы і зусім блізкія, таму хутка вернемся, каб расказаць, які сёння дзень і што можна адзначыць.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: На радио «Столица» треба слухать любимое. Так, и это другая година. Веселые твары знов у студии и у планах наших штом. Сгулять рукавые думки. Это музычная наша гульня у сёй другой годины. И напроканцы мы заусёды гуляем у часопусы. Это своеособливая проверка нашей интуиции. Так само расскажем пену дён, что назбиралася, и зробим это с наступными группами и выканаўцами. Зараз усё вам расскажем. Послухаем у ближайшие хвилины. Set It Off, так само приключения электроников, это российский так рок-гурт. Against the Current, так само послухаем Петра Елфимова, так. Так само Payson, Эйхельстрат, это, коли я докладно веду, это наш белорусский рок-гурт, так, Three Days Grace и, воу-воу-воу, Eva Under Fire, так, Feed Ice, Nine Kills, так само почуем, и, конечно, это не все, еще додастся композиция, которую мы загадали, веселые твары у роковых думках, и покуль ничего вам не расскажем, але расскажем про рубрику, якая присвечена тем, кто за рулем.
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Вельми серьезно, зараз будет у нас тема. Про терминовка по штрафе. Так, может, дорого она обустися кироуцам. Держаутоинспекция нагадывая, и мы услед за ими. С якими неприемными наступствами рызыкуя сутыкнуться неплательщик. Агульный термин выплаты, давайте нагадаем, это 30 суток. Коли у яго не укластися, сумма автоматично повеличивается на 2 базовые величини, а это 90 рублей на сегодняшний день. Далее про отдел прымусовага выканання. Даўжніку дадаюць яшчэ 10% ад памеру штрафа, але не менш за палову базавай велічыні. А з гэтага года дзейнічае наступнае новаўвядзенне. Калі доўг па штрафах не перавышае 20 базавых велічынь, а гэта 900 рублёў, грошы могуць спісаць аўтаматычна. Без суда, з карт, рахункаў і нават электронных кашалькоў. Галоўная парада ад дзяржаўтаінспекцыі адна. Лепш не парушаць правілы дарожнага руху, гэта зразумела. Але калі штраф усё ж выпісаны, не адкладайце выплату. Зрабіце гэта своечасова і вам не давядзецца сутыкацца з судовымі выканаўцамі. Дакладна, адкладваць не трэба, тут мы згодныя. А гэта акурат усё, як у нашай гульні рукавыя думкі. Так, праз некалькі музычных імгненняў вернемся і будзем агучваць першыя падказкі.

0: Реклама на радио столица.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. В студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Рай аграсервісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў тэхнікі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў шклоў. Аляксандр Лукашэнка займецца з рэканструкцыяй рамонтных майстэрняў аграсервісу. Тут ствараецца сучасны цэнтр па абслугоўванні сельскагаспадарчай тэхнікі, абсталявання жывёлагадоўчых комплексаў. На мінулым тыдні гэту тэму абмяркоўвалі ў Палацы незалежнасці. На одном из водоемов Витебской области бойцы сил специальных операций провели тренировки по водолазной подрыхтовке. Как поведомили у Министерства обороны, подчас сбора у специалисты отпрацевали рух по азимуте, транспортировку груза, установку боеприпасов, инженерно-техничной работы на глубине. Подразделение Министерства по надзвычайных ситуациях выезжали по сигнале об хлопку у районе одного из предприятий у Витебска. Высветлилось, что из-за лишнего тиска у 20-тонной цистерни с окисом углерода спрацевал оховный клапан. У емистости было прикладно 5 тонн речева. На месте працевала служба химичной и радиационной обороны. Превышение угранично-допущальной концентрации не выявлено. Потерпелых нема, технологичный процесс не порушены. Беларуская Арына Сабаленко протягивает узначальвать рейтинг жаночей теннисной ассоциации после финиша у имблдонского турнира. На травяных кортах у имблдона теннисистка выиграла 3 поединки, а потом заступила у 1-8 финалу японцы на Умиасаци. Зараз у активе Сабаленки 8550 очков, а мально 400 меньше у ближайшей соперницы Алены Рыбакиной из Казахстана. У Минску зараз 25 градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди. Местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру плюс 24, плюс 30. У областных центрах сегодня в день чекается. У Бресте, Гомеле, Могилеве плюс 25, 27. У Гродне плюс 27, 29. У Витебску плюс 28, 30. У столицы до 28 градусов у тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. На жаль, не ўсе сем'і ўтвараюцца адзін раз і на ўсё жыццё. Існуе тэндэнцыя разводу паміж бацькамі, і каб пры гэтым не парушыць правы і законныя інтарэсы сваіх непаўналетніх дзяцей, бацькі могуць заключыць паміж сабой пісьмовае пагадненне. Такі дакумент уключае пытанні забеспячэння, выхавання, пражывання і некаторыя іншыя, якія тычацца дзіцяці. Дапамагае пазбегнуць судовых спрэчак і падлягае абавязковаму натарыяльнаму засведчэнню. Як скласці і атрымаць пагадненне аб дзецях, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Святлана Шындар.
2: В первую очередь необходимо обратиться к любому нотариусу в Республике Беларусь за консультацией, при этом оговорив те моменты, которые родители хотят видеть в этом соглашении, нотариус подскажет, поможет. Возможно ли прописать все те моменты, которые они добровольно договорились урегулировать путем составления этого соглашения. Для обращения к нотариусу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это либо паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство иностранного гражданина в Республике Беларусь, либо сейчас вот у нас идентификационная карта гражданина Республики Беларусь. И очень важно, это документ, подтверждающий родственные отношения с несовершеннолетним ребенком. Таким документом у нас является свидетельство о рождении ребенка, причем нотариусу необходимо обращаться с оригиналом такого документа.
1: Дарэчы, бацькі могуць урэгуляваць узаемныя правы і абавязкі адносна сваіх непаўналетніх дзяцей як у перыяд шлюбу, так і пасля яго скасавання, і нарэшце ў любы час, нават калі яны знаходзяцца ў незарэгістраваным шлюбе. І як паказвае натарыяльная практыка, найчасцей у такіх дакументах яны прапісваюць наступныя умовы.
2: Чаще всего в соглашении о детях указывается, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок. Это очень удобно, потому что при смене места жительства родителя, с которым находится ребенок, согласие второго для регистрации по новому месту жительства требоваться не будет. То есть достаточно предъявить нотариальное удостоверенное соглашение о детях, и ребенка без вопросов зарегистрируют совместно с мамой по новому месту жительства. Это тоже очень удобно, потому что папа часто может быть где-то в отъезде, либо связь часто бывает, что потеряна. И для того, чтобы не обращаться в суд, на этот случай уже есть соглашение о детях, что влечет сокращение, скажем так, по времени регистрации. Также в соглашении о детях можно определить порядок общения с детьми. И родители у нас по законодательству обязаны участвовать в воспитании своего ребенка. Там прописывается, что по выходным, к примеру, будет находиться у папы, или в летний период тоже будет у папы. По каникулам, да, определить, где ребенок будет находиться. При этом в соглашении о детях также можно прописать вопросы касательно обеспечения материального своего ребенка, либо расходы, связанные с лечением, либо с выездом на оздоровление, либо выезды в лагеря.
1: Пагадненне аб дзецях дзейнічае да паўналецця дзіцяці. Пры неабходнасці ў яго ў любы момант можна ўнесці змяненні па ўзаемнай згодзе.
2: Соглашение может быть в любой момент отменено либо изменено, но при этом должно быть согласие родителей. К примеру, поменялось материальное положение папы. Не может он уже, к примеру, оплачивать путевки, поэтому во избежание судебных каких-то споров в дальнейшем, что он не выполняет свои обязательства по соглашению, они приходят к нотариусу, вносятся изменения в это соглашение, ну и дальше оно исполняется. Также соглашение может быть в любой момент расторгнуто. Естественно, это актуально делать, когда ребенок не достиг еще 18 лет, потому что уже при достижении 18-летнего возраста понятно, что соглашение утрачивает силу, уже все обязательства выполнены. А если бывают моменты, что у нас в соглашении о детях указаны соглашение об уплате алиментов, то есть те денежные средства, которые уплачиваются, и родитель этого не делает, тогда вот уже можно обращаться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, ну и взыскание вот этой задолженности. Ну, это редко, кстати, происходит. Все-таки родители, может, более ответственны ввиду того, что вот этот документ был удостоверен.
1: Таким чином, пагадненне аб дзецях, гэта документ, заснаваны на ўзаемнай дамоўленасці бацькоў, выкладзены на паперы, які цалкам задавальняе абодва бакі. Заключэнне яго ў пісьмовай форме з натарыяльным засведчаннем дапаможа пазбегнуць многіх непаразуменняў.
0: Прававое поле. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Райаграсервісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў тэхнікі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў Шклоў. Усё павінна быць па аналогіі з тым, як абслугоўваюць айчынную тэхніку ў мультыбрэндавых цэнтрах за мяжой.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем. Ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что, ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то к Рублянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Витебск рыхтуется принять 35-й международный фестиваль мастерства «Славянский базар». Сёлета форум обещает стать самым масштабным за всю историю. С 14 по 20 липня фестиваль объединяет представников больше, чем 40 краин. У Витебск приедут свыше 7 тысяч удельников гостей. 8-годовая дзяўчынка травмирована у Нясвіжскім районе. По папярэдніх данных, у аграгарадку Астраўкі 58-годовый мясцовы жыхар на автомобиле учынил наезд на дзіця, якое выехало на велосипеде на галоўную дорогу з Другараднай. Дзяўчынка шпіталізавана. Дзяржудінспекція заклікае батьков регулярно нагадывать дзецям правилы дорожного руху и какие небезпеки могут подпільновывать. У Минску зараз 26 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 30 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Бресте, Гомеле, Могилеве плюс 25-27, у Гродне плюс 27-29, у Витебску плюс 28-30. У столицы до плюс 28, краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, что сегодняшняя наша пятерка топ-рок-фактов присвечена Международному дню дирижера. Мы с вами в угле высветляем истории, как рок-музыканты взаимодействовали с великими симфоничными оркестрами, кто дирижировал их концертами, когда вы с оркестром выступали. Доведались подчас первой половы программы про самый первый эксперимент и запись в угле с оркестром гурта Deep Purple, так само, как концерт Металлика проходил у Калифорнии, где потом навод диск вышел, альбом после этого. Так само Scorpions, гурт Яны записали культовый альбом с Берлинским филармоничным оркестром. Ну и зараз у нас черговая история. Это так само ось, рок-музыканты, которые, ну, может, яны не выступали сами в якости дирижеров, але, напевно, ось, умовно кажучи, могли быть дирижерами своей творчести непосредственно. Фредди Меркьюри с Квин володал глубокими ведами у классичной гармонии, фортепиано, что отбилось у наискладанной структуры знакомитой рок-оперы «Bohemian Rhapsody». Так само Джон Пол Джонс, басист и клавиш Шнік Лед Зепелін, да стварэння рок-гурта быў прафесійным аранжыроўшчыкам і мультыінструменталістам. Валодае класічнай тэорыяй, якая лягла ў аснову хітоў калектыву, ён быў запатрабаваным прафесійным аранжыроўшчыкам і сесійным музыкантам яшчэ да ўтварэння Лед Зепелін. Класічная музычная яго адукацыя і шматлікія навыкі адыгралі фундаментальную ролю ў фарміраванні складанага і шматграннага гучання гурта. Ну і таксама Джонс часта выступаў сакрэтным музычным дырэктарам калектыву. Вось так, нябачна, ён там кіраваў усім працэсам. Нагадаю, у Telegram-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе галасаванне, і мы абіраем сёння самы цікавы факт пра рок-музыку і дырыжораў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18:00. Радио «Столица». Ты у дорозе? Радио «Столица» побач. Слухай, любимая.

0: Він Данута Анчелеўская, вітаю. Райаграсэрвісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў тэхнікі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ў Шклоў. Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з рэканструкцыяй рамонтных майстэрняў аграсэрвісу. Тут ствараецца сучасны цэнтр па абслугоўванні сельскагаспадарчай тэхнікі і абсталяванні жывёлагадоўчых комплексаў.
1: Самае важнае, чтобы это былі такія апорныя пункты для нашых заводаў. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
2: Да.
1: Запчасти. Дилеры. Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику Гумсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы. Мы покупаем и за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
0: У Беларусі будуць рэгуляваць цэны на вырабленую ў аб'ектах гандлю прадукцыю грамадскага харчавання. Як паведамілі ў Міністэрстве антымонапольнага рэгулявання гандлю, размова аб такіх пазіцыях, як хлебабулачная выраба, раздзелка мяса, курыца, рыбы. Рашэнне прынята ў сувязі з адваротамі грамадзян, што прадукцыя, вырабленая ў гандлёвых аб'ектах, значна даражэй, чым у фірменных магазінах вытворцаў. На Витебщине допомогли туристам. На Браславскую ратовальную станцию поступил сигнал об здарэнні на воде. Двое молодых людей из Китая катались на лодце и не смогли самостоятельно вернуться до берега за моцного порывистого ветру. Яны начали гублять ориентацию на открытой воде. Потерпелых подняли на борт катера и доставили на базу отпочинку. Зараз каля 28 градусаў цяпла па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніца з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, удзень да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве плюс 26-28, у Гомелі в Віцебску плюс 27-29, у Брэсце плюс 28-30. У сталіцы ўначы плюс 16-18 без істотных ападкаў. У дзень да плюс 28 месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Лето, сонце і спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент у Шкловском районе ознаёмился с реконструкцией ремонтных майстерню агросервису и оценил работу. Проектом занималось и керовництво справами керовника державы. Теперь этот подарунок для района треба растиражировать в масштабах краины, отзначил Александр Лукашенко. Подобные ремонтные организации разом с будовничными и операционными механическими колоннами и иншими установами являются базовыми для керовников районов, каб мець махчимость эффективно выбудовывать работу.
2: Как председатель райисполкома, как

0: он будет без строительной организации.
1: Никак.
0: Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Но если сможет, пожалуйста.
1: Он строит.
0: Ну, он же строит не один.
1: Фермы строят, где-то на субподряде.
0: Ну, фермы – это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить.
1: Хорошо.
0: Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполнять более ответственные
1: более
0: задачи.
1: Серьезные, да.
0: Да, а ПМК, ну, для председателя райисполкома – это благо. Иначе быть не может.
1: Конечно.
0: Дальше химию мы.
1: Химию тоже мы, Александр Григорьевич, по вашему поручению сделали, восстановили, отремонтировали.
0: Полностью восстановлен.
1: Полностью.
0: Там мы можем принимать удобрения.
1: Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения, подъездные пути отремонтировали, площадку отремонтировали, склады отремонтировали, один сделали
0: новый. То есть
1: новый.
0: Мы можем принять здесь минеральное удобрение и
1: продать
0: тому, кто это, кому надо.
1: Да.
0: Ну, обслуживают Бушкловский район, Белыничи, Круглые, возможно, Соршик кто-то приедет купить. Ограничиваться никого не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна.
2: Восьмигадовая мінчанка ўзяла ў крэдыт больш за 50 тысяч долараў і аформіла на сябе 15 сім-карт для шуканцаў. Спачатку нібыта прадстаўнік дамафоннай службы выманіў у жанчыны код з СМС, а потым лжэсупрацоўнік інспекцыі па наглядзе за электрасувязю і камітэта дзяржконтролю пераканалі, што ад яе імя фінансуецца экстрэмісцкая дзейнасць. Каб выратаваць свае сродкі, жанчына ўзяла крэдыты пад заклад кватэры, грошы аддала кур'еру. Затрыманы 27-гадовы мужчына, які сам стаў ахвярай аналагічнай схемы. Грошы вывез у суседнюю краіну і перадаў невядомаму. Узбуджана крымінальная справа. У Градуцкім районе при реконструкции церкви узнесения Господнего, побудованной у 19-м стагодзе, рабочие знайшли человечьи останки под бетонной основой подлоги. На месте працуют следшие специалисты установить давности похования, пол и прикладный узрост человека, а так само вывучить махчимость выделения ДНК профилю для идентификации особы и оценить следы махчимым травм. Зараз у Мінску каля 28 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамету, бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі краткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, у дзень да 30 градусаў са знакам плюс. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве плюс 26-28, у Гомелі і Віцебску плюс 27-29, у Брэсця плюс 28-30, у сталіцы ўначы плюс 16-18 без істотных ападкаў. У дзень да 28 градусаў цяпла, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітанні, сябры, чарговы панеделак, і ў чарговы раз закранаем пытанні гарантавання бяспекі дарожнага руху. У нашай студыі начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый день.
1: І адразу вось спытаюся нават не пра тое, з якімі навінамі да нас прыйшлі, а магчыма, такі, ведаеце, крык душы аўтамабілістаў, якія не зусім упэўнены, што яны ведаюць, як абысці ў сваім маршруце без участку проспекта Незалежности от Янки Купалы до площади Перамоги.
2: Да, ну это совершенно верно. Сейчас, в данный момент, участок проспекта Независимости в районе путепровода через реку Свислоч, это участок от Победы до улицы Янки Купалы, закрыт на реконструкцию. В связи с чем организован объезд транспорта, где используются основные магистральные, каркасные улицы, такие как улица Козлова, проспект Машерова, улица Первомайская, улица Куйбышева, Богдановича, в связи с чем были внесены корректировки в организацию дорожного движения. Еще первая неделя показала, что не все водители досконально изучили маршруты объезда, не использовали все те ресурсы, которые предоставлены для того, чтобы движение шло бесперебойно, нигде не стоять ни в каких заторах, ни в ожиданиях проезда данного участка. Я хотел бы еще раз напомнить, наверное, о всех изменениях, которые коснулись, если уже начинать от непосредственно пересечения проспекта Независимости с проспектом Машерова, то, двигаясь со стороны Академии наук, теперь допустимо движение как в прямом направлении на Площадь Победы, также поворот налево в сторону улицы Змитрака Бедули, и дальше на Первомайскую, направо на Машерова. Соответственно, если направо мы на Машерова повернули с Независимости, то, соответственно, появилась дополнительная секция, разрешающая поворот налево на пересечение проспекта Машерова с улицей Куйбышева. Дальше можно налево повернуть также на пересечение с улицей Богдановича. Также дополнительная стрелка светофора установлена, что выводит уже на объездные магистрали и позволяет водителю объехать этот участок без каких-либо либо проблем. Если же ехать в направлении улицы Первомайской, также можно проехать по самой Первомайской в целях улучшения уже пропускной способности. По улице Первомайской он был убран левый поворот при движении со стороны улицы Краснозвездная в направлении улицы Янки Купалы. Это тоже водителям необходимо учитывать, выбирать альтернативный маршрут. Это либо через разворот на улице Первомайской, либо поворот на улице Пулихова, и также разворот и дальше на Янки Купалы. И в целом мы во взаимодействии с нашими сервисами, которые осуществляют помощь в навигации по городу, по республике, работаем, предоставляем информацию, исходя из этого выстраиваются где-то и оптимальные маршруты, которые водителям нужно учитывать уже при планировании своей поездки. Поэтому обращаем на это внимание и призываем всех водителей использовать те маршруты, которые были организованы и предоставлены.
1: Я завсюду кажу, что у таких ситуаций треба быть вельми осторожными, и знову таки, уважаемые водители, вы же не угоноровые одиноки. Треба рухаться потоку, не перевышать хуткости, просто быть вельми-вельми уважными. Хотя, зрозумела, некие такие незручности, я не завсюды них так на нервы уздейничаюсь, так, и здараются и дробные некие такие авары. А в уголе, на что бы звернули увагу, коли сходить вось с того, что водители у стрессе могут не только думать про то, как объехать, а еще, махчима, про документы свои забываются, например.
2: Знаете, мы еще, не отошли полностью и не исключили дорожно-транспортное происшествие. И прежде чем сказать про документы, как вы сказали, основные, так скажем, ошибки, на которые мы обращаем внимание, которые призываем водителей устранить и не допускать, это первоначальные действия на месте дорожно-транспортного происшествия. Практика показывает, что не выставленный знак аварийной остановки, он может обернуться какой-то бедой.
1: Додатковой еще бедой.
2: Все верно. Может произойти дополнительное дорожно-транспортное происшествие, причем в котором могут и пострадать люди, потому что водители, теряя бдительность какую-то, не соблюдая меры личной безопасности, остаются на проезжей части, ходят между побитыми машинами, тем самым подвергаясь угрозе, потому что если в заднюю часть, опять же, въезжает транспортное средство, они оказываются между двух машин, что влечет за собой телесное повреждение. Поэтому напоминаю, первое, что необходимо сделать при совершенном дорожно-транспортном происшествии, выставить знак аварийной остановки. Расстояние в городе это должно составлять 15 метров, не меньше. В ненаселенном пункте это расстояние должно уже быть не менее 40 метров. Это позволит предупредить остальных участников дорожного движения об опасности, позволит им вовремя остановиться, либо сманеврировать, чтобы не совершить дополнительное дорожно-транспортное происшествие. Ну, а переходя к документам, да, практика показывает, что не все водители контролируют состояние своих документов. И один из таких моментов – это и просроченное водительское удостоверение. Вроде человек уверен, что у него все в порядке, имеет право, но де-юре водительское удостоверение, которое окончило свой срок, оно считается недействительным, и, соответственно, лицо не имеет права управления и подлежит административной ответственности, как лицо, не имеющее права управления, что влечет за собой штраф от 2 до 5 базовых величин. Из правовых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия, соответственно, лицо, не имеющее права управления, будет уже подвергнуто регрессному иску со стороны страховой компании. Затрагивая страховую компанию, также необходимо обращать внимание на действующий страховой полис, обязательное гражданское страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, на уплату второй половины взноса, если это из двух этапов, потому что также в случае каких-то правовых оснований, я имею в виду ДТП, то причиненный вред может быть компенсирован за счет регрессного иска непосредственно к собственнику транспортного средства. Ну и не забываем про наличие допуска к участию в дорожном движении. Госавтоинспекция также уделяет этому пристальное внимание. Почему? Потому что технически исправное транспортное средство – это залог безопасности на дороге. Это та машина, которая сможет вовремя и надлежащим образом остановиться, затормозить. Соответственно, мы будем уверены, что тормозной путь его такой, какой предусмотрен его техническими характеристиками, что все колеса одинаковые, что не приведет ни к заносу, ни к скольжению, ни к столкновению с другими транспортными средствами. То, что свет ближний и дальний в том числе отрегулирован таким образом, что не будет слепить водителей, в том числе подвергая их опасности и нарушая безопасность дорожного движения. То, что световые указатели поворотов все будут работать и надлежащим образом уведомлять будет водителей о маневрах, и что стеклоочистители в порядке, что обеспечит их комфортное движение и безопасное движение в ненастную, либо дождливую, либо снежную погоду. Соответственно, это что является косвенными такими нарушениями, которые же могут повлечь к той протокольной фабуле, где мы прочитаем просто, что в результате неправильно выбранной дистанции совершилось столкновение на впереди движущееся транспортное средство. Поэтому ни в каких моментах нельзя упрощать. Нужно как документы, как транспортное средство держать в надлежащем состоянии, контролировать постоянно. Ну и освежая в своей памяти регулярно правила дорожного движения.
1: Ну, вот что-что, память за все это треба тренировать. Ну, а коли казать в углу про летний период, это все ж таки час никакого такого снижения колькости аварий, альбо, ну, такого затишь у Минска, альбо нет?
2: Вы знаете, можем сказать, что идет снижение аварийности в летний период. Сводим это и с тем, что все-таки рассредоточенное количество транспорта в связи с отпускной порой, где-то выездом за город. В городе уже поменьше находится транспорт, интенсивность меньше. Мы не должны забывать, что у детей каникулярный период, который где-то и родители расслабляют от того же подвоза к школе, от тех же обязательных поездок, связанных с посещением уже образовательных учреждений дополнительного образования. Это и люди больше находятся в отдыхе в летний период, ну и, соответственно, да, в нашей работе меньше. Но мы, опять же, не исключаем и сезонность, сезонные факторы. Напоминаю, что у нас этот период осложнен и требует больше нашего внимания в части работы с теми же водителями средств персональной мобильности. Их появляется гораздо больше появляется велосипедистов, гораздо больше появляется водителей двухколесных транспортных средств, таких как мотоциклы, которые требуют дополнительного внимания и профилактики. И они не остаются без нашего внимания и без нашего, как говорится, влияния.
1: Серьезных уплывов. Сергей Васильевич, махчевник, подгуление зробим сегодняшнего эфира?
2: Конечно, подытоживая наш разговор, мне хотелось бы всем напомнить о том, что правил дорожного движения мелочей нету, и любой момент прописан в этой тоненькой книжечке, он поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Держшутой инспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Данута Анчелевска. На этом развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Шас без спики. Радио столица.

Послушай, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. На жаль, не ўсе сем'і ўтвараюцца адзін раз і на ўсё жыццё. Існуе тэндэнцыя разводу паміж бацькамі, і каб пры гэтым не парушыць правы і законныя інтарэсы сваіх непаўналетніх дзяцей, бацькі могуць заключыць паміж сабой пісьмовае пагадненне. Такі дакумент уключае пытанні забеспячэння, выхавання, пражывання і некаторыя іншыя, якія тычацца дзіцяці. Дапамагае пазбегнуць судовых спрэчак і падлягае абавязковаму нотарыяльнаму засведчанню. Як скласці і атрымаць пагадненне аб дзецях, расказвае нотарыус Мінскай гарадской нотарыяльнай акругі Святлана Шындар.
2: В первую очередь необходимо обратиться к любому нотариусу в Республике Беларусь за консультацией, при этом оговорив те моменты, которые родители хотят видеть в этом соглашении, нотариус подскажет, поможет. Возможно ли прописать все те моменты, которые они добровольно договорились урегулировать путем составления этого соглашения. Для обращения к нотариусу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это либо паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство иностранного гражданина в Республике Беларусь, либо сейчас вот у нас идентификационная карта гражданина Республики Беларусь. И очень важно, это документ, подтверждающий родственные отношения с несовершеннолетним ребенком. Таким документом у нас является свидетельство о рождении ребенка, причем нотариусу необходимо обращаться с оригиналом такого документа.
1: Дарэчы, бацькі могуць урэгуляваць узаемныя правы і абавязкі адносна сваіх непаўналетніх дзяцей як у перыяд шлюбу, так і пасля яго скасавання, і нарэшце ў любы час, нават калі яны знаходзяцца ў незарэгістраваным шлюбе. І як паказвае нотарыяльная практыка, найчасцей у такіх дакументах яны прапісваюць наступныя умовы.
2: Чаще всего в соглашении о детях указывается, с кем из родителей будет проживать несовершеннолетний ребенок. Это очень удобно, потому что при смене места жительства родителя, с которым находится ребенок, согласие второго для регистрации по новому месту жительства требоваться не будет. То есть достаточно предъявить нотариальное удостоверенное соглашение о детях, и ребенка без вопросов зарегистрируют совместно с мамой по новому месту жительства. Это тоже очень удобно, потому что папа часто может быть где-то в отъезде, либо связь часто бывает, что потеряна. И для того, чтобы не обращаться в суд, на этот случай уже есть соглашение о детях, что влечет сокращение, скажем так, по времени регистрации. Также в соглашении о детях можно определить порядок общения с детьми. И родитель у нас по законодательству обязан участвовать в воспитании своего ребенка. Там прописывается, что по выходным, к примеру, будет находиться у папы, или в летний период тоже будет у папы. По каникулам, да, определить, где ребенок будет находиться. При этом в соглашении о детях также можно прописать вопросы касательно обеспечения материального своего ребенка, либо расходы, связанные с лечением, либо с выездом на оздоровление, либо выезды в лагеря.
1: Пагадненне аб дзецях дзейнічае да паўналецця дзіцяці. Пры неабходнасці ў яго ў любы момант можна ўнесці змяненні па ўзаемнай згодзе.
2: Соглашение может быть в любой момент отменено либо изменено, но при этом должно быть согласие родителей. К примеру, поменялось материальное положение папы. Не может он уже, к примеру, оплачивать путевки, поэтому во избежание судебных каких-то споров в дальнейшем, что он не выполняет свои обязательства по соглашению, они приходят к нотариусу, вносятся изменения в это соглашение, ну и дальше оно исполняется. Также соглашение может быть в любой момент расторгнуто. Естественно, это актуально делать, когда ребенок не достиг еще 18 лет, потому что уже при достижении 18-летнего возраста понятно, что соглашение утрачивает силу, уже все обязательства выполнены. А если бывают моменты, что у нас в соглашении о детях указаны соглашение об уплате алиментов, то есть те денежные средства, которые уплачиваются, и родитель этого не делает, тогда вот уже можно обращаться к нотариусу за совершением наложением исполнительной надписи, ну и взыскание вот этой задолженности. Ну, это редко, кстати, происходит. Все-таки родители, может, более ответственны ввиду того, что вот этот документ был удостоверен.
1: Таким чином, пагадненне об дзецях, гэта документ, заснаваны на ўзаемнай дамоўленасці бацькоў, выкладзены на паперы, і які цалкам задавальняе абодва бакі. Заключэнне яго ў пісьмовай форме з натарыяльным засведчаннем дапаможа пазбегнуць многіх непаразуменняў.
0: Прававое поле. Слухай, любім.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. У рамках рабочей поездки у Шкловский район Александр Лукашенко на прикладе мясцового агросервису разглядел перспективы будовництва аналогичных организаций по всей краине. Президент высоко оценил объект и поделился керавницкой парадой с головным инженером.
2: Кто командует этим?
3: Главный инженер.
2: Ты по-прежнему лучший здесь, да?
4: Никак нет. Он же рад работе.
3: Уже он груди расправил.
2: Ну смотри, я вот посмотрел, он тебе специально, лесник этот, сделал все в белом цвете. Чуть где пятно, уже видно будет сразу. Поэтому это должно быть в идеальном состоянии. Это как сразу ты вот начнешь, так, так и будет. Если ты ослабишь узду с первых дней и недель, загадят. И будешь потом ходить с палкой и заставлять, чтобы мыли часы. Вот они пришли на работу. Ну, слушай, таких, знаешь, у нас заводов таких нет, как здесь сделано. Поэтому порядок и дисциплина должна пока быть
3: начинает
2: идеальной.
3: Правильно. За курение в мастерской 10 отжиманий. Даже я не курю.

0: Даже, даже ты вообще не тут.
1: 10 отжиманий за каждый.
0: Ну, я посмотрю, как ты отожмешься.
1: Запросто.
0: Да?
2: Курит.
0: Дмитрий Николаевич, возьми на контроль.
2: Хорошо.
0: А ты смотри, чтобы порядок здесь был.
3: Конечно.
0: Потому что это образец, который ты за уши будешь водить, сюда показывать этих председателя исполкома и министра.
4: Падрыхтоўку да будаўніцтва чацвёртай лініі мінскага метрапалітэна плануецца пачаць да канца года, паведаміў дырэктар інстытута «Мінск метрапраект» Міхаіл Рудзько. На новай ветцы метро, якая пройдзе ўздоўж другога транспартнага кальца, будзе 15 станцый, у тым ліку 6 перасадачных. На стартавым участку, працягласць якога складзе каля 4 кіламетраў, размесцяцца 3 станцыі – Максіма Багдановіча, Старавілінскі шлях і Вяснянка. Федерация профсоюзов Беларуси открывает прием заявок на республиканский конкурс «Прав леди». Проект закликан подтримать молодых и поспеховых женщин. До уделу запрошаются представницы профсоюзного актива во возрасте от 18 до 35 годов. Жюри оценит как профессийное достижение удельниц, их уклад в громадскую деятельность, так и эрудицию, ораторское мастерство, эстетичный густ, артистизм и творчий потенциал. Мінску зараз плюс 28. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 13-18, у дзень плюс 25-30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 16-18 без істотных ападкаў, у дзень плюс 26-28 месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Рай агросервісы павінны стаць апорнымі пунктамі для айчынных вытворцаў тэхнікі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у рамках рабочай паездкі ў Шклоўскі раён. Як падкрэсліў прэзідэнт, рэцэпт поспеху будаваць танна і тэхналагічна.
2: Может быть, с такой высоты, с такого металла и прочее, может быть, не везде получится. Но к этому надо стремиться. Это чудо.
3: Не, Александр Ильич, это не чудо, я хочу сказать.
2: Это не чудо даже?
3: Нет, абсолютно нет. Ну, это молодец. Просто технологично выстроенное производство. У меня было два инженера, механика, которые нарисовали технологию. Третий выпускник БСХ, инженер-механики Саченко, сказал, хорошо. А потом просто проектировщики и строители одели на эту технологию здания. Мы не подстраивались технологии существующие. Тут нету изысков.
2: Нет, я и говорю, это для нас это чудо. В том плане, что если мы такие сделаем ремонтные мастерские, бывшие сельхозтехники, ну это чудо. Но мы такие не сделаем. Дороговато, наверное. А у вас основные работы кто выполняет? Металл, вот эти стойки, сварка и прочее.
3: Ну, генподрядчик здесь мы выбрали по конкурсу, частная компания. На субподряде работали все и мои организации, РСТ, и БелЭС, и вот это наша местная ПМК. Поэтому генподрядчик был участник, но основные работы выполняли.
2: Значит, надо посмотреть по стоимости. Если этот частник нормально строил, не завышая нигде цены, ну, его надо использовать тогда. Везде надо использовать. Чтобы частники не обижались, что с ними мы не работаем. Мы будем работать, но надо делать дешево, сердито и вот так вот.

0: Драйв-чат.
1: 17.18, радио столица. Сегодня у нас сусветный день задоволенных супрацовников. Скажите, сябры, расскажите у нашем драйв-чате, что робить вас таким вот задоволенным супрацовником. Заходьте в нашу суполку, напишите у пошуку телеграма радио столица, долучайтесь, комменты пишите под опошним постом. Ну и, конечно, усе их я огучу у другой эфирной године. Я вот, например, задоволенный, коли моя музыка гучит так, як я хочу, коли интернет працуе без сбоев и коли наш гукорежиссер усмехается. До речи, сябры, доследования показывают, что задоволенные супрацовники працуют продукцийней, меньше хвореют и радей звольняются. Это значит, что ваша задоволенность – это не просто ваша особистая справа, это экономия для компании. А еще задоволенные супрацовники створают вокруг себе приемную атмосферу. Яны не скажут, не пляткарать, не стоять с тваром, який каже: «А я тут не для того, каб с тобой сябровать». Мы таких так само ведаем, яны просто робить свою справу и отрымливают от гэтага задовольнення. Напишите, что робить задоволенным вас. Добрая зарплата, цікавые задачи, коллектив, ти просто махчимость не выходить с дому. Рассказывайте у драйв-чате, есть уже у нас несколько комментариев, там и про аванс, и про заробки. Коротей, долучайтесь, сябры, чакаю вас, рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:27 радио столица. Эни Айоки спевали хлопцы, а мы зараз вам подскажем, оки ти не оки у нас ситуация на дорогах. Зараз Яндекс оценил их заторчики наши у 6 баллов. Это классичная история для данной годины. Зараз бачим затор на Ванеева. Тягнется он от Даугабродской до Партизанского проспекта. Есть складанности с рухом на Смоленской. Довольно шильно от Захарова стоит до улицы Ленина. Классичная так сама история и на Ленина. От Ульяновской до Незалежности стоит. И у инший бок так само. Ад интернациональной да незалежности. Ну и незалежности у нас перекрыты на участку. Рух там перекрыты на участку от площади Перемоги до улицы Янки Купалы. Иде ремонт праз Свислач. Будуют новый мост. Будем сачыць. Там зараз дозволены рух только для громадского транспорту. Так само, сябры, отбылося доволі моцное дорожно-транспортное здарэнне у районе 11-го километра с внешнего кольца МКАДа. Есть складанности с рухом на МКАДе у нас сбоку в улице Ташкентской у напрямку в улице Промысловой. Уличивайте гэтую информацию. Ну и, конечно, уличите информацию про мобильные датчики контролю хуткости. Увага, сябры, у Минску яны працуюць на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржынскага. Так само на улицах Прытыцкага, Маяковского, Дянисовской, Кижеватого, Аэродромной, Тимиразева, ну и, конечно, на МКАДе. У інших областных городах так само есть. У Бресте на улицах 28 Липеня и Пионерской, у Гомелі на улицах Советской и Барыкина, у Могилеве на проспекте Витебским и на улице Чалюскинцау. Вось такая инфа, сябры. Своечасовы апдейт от столицы будет. Заставайтесь с нами. Рухаемся, погнали.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:41 хвилина, это радио столица. У нас сегодня сусветный день задоволенных супрацовников. Одна наша вельми задоволенная супрацовница зараз разом с мужем имчить на сустрач солнцу. Наташа Круш, привитание тебе, Алексей. Так само вам привитание, заставайтесь с нами. Ну и, конечно, для вас и для всех остальных наших поважанных слухачов будет фирменный прогноз на дворье на завтра. А на дворье завтра прикладно, как настрой задоволенного супрацовника, и оно стабильное и приемное. У Минску чекается плюс 26, плюс 28. Будет и солнце, але магчымы невеличкие опадки. Это идеально для того, как працовать зачиненными в окнами и думать, что жыццё не такое уже и дрэнное. Брест плюс 28, плюс 30. Пераменная облачность, ветер як кава перед працей, освежая и настроивая на правильный лад. У Гродня чакается плюс 25, плюс 27. Ясно, солнце, як добрый начальник, светить, але не пяче. Витебск 27, плюс 29, в облачно с прояснениями, але в облачность, як обеденный перапынок есть, але не вельми великий. Гомель 27-29, так само, пераменная в облачность. На дворе, як идеальный рабочий день, сюрпризный махчимый только у якости невеликого дождику. Вот такие сюрпризы бывают, але он будет теплый, тому что сегодня тепло, завтра тепло. Чув, что весь тыдень будет таким. Могилёв 26-28. Махчимы невеличкие опадки, але небо як задоволенный супрацовник. Глядите на нас и усмехается. Тому сябры, заусёды усмехайтесь, заусёды заставайтесь с нами. Лепшая музыка только у нас. Якостный рок докладно у нас. Рухаемся, погнали. In the still of

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. В студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Новы аграсэрвіс у Шклоўскім раёне вызначыў стандарт у развіцці аналагічных арганізацый па ўсёй краіне, заявіў Александр Лукашэнка ў рамках рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што рамонтныя арганізацыі разам з будаўнічымі установамі дапамогуць кіраўнікам раёнаў працаваць больш эфектыўна.
2: Я хочу, чтобы все понимали, что ты сделал от имени государства большой им подарок. Вот, и этот подарок должен быть растиражирован по всей стране. Да. Вот, Игорь, как раньше работали, понимаешь? Была сельхозтехника базовая, приехал топливо, запчасть, взял любую практически в колхоз. Когда ему ехать там на МТЗ? Вот мы восстановили в рыночных условиях на более высоком уровне. Но это красиво пока, но функционал здесь... Вот специалисты понимают.
3: Ну, ты же чувствуешь, главное не красота, главное функциональные возможности. Да. А возможности очень большие. Я еще раз подчеркну.
2: Здесь и население обслужится, как я говорил когда-то. Старушке топор заточить негде было. Или прийти там, ну, для кухни нож какой-то заточить, который она дома не может. Она пришла сюда за копейку, а кто-то и бесплатно сделает. Но здесь должно быть у председателя исполкома в самом низу этой вертикали власти рычаги управления. Вот это один из рычагов управления районом. Поэтому надо аккуратненько все просчитать, проконтролировать на стол. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения. Но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. И она, самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйств. Да что-то для всех будет понятно.
1: У Беларусі стартаваў прыём заявак на конкурс па стварэнні турыстычнага вобраза рэспублікі, паведамілі ў нацыянальным агенцтве па турызме. Да ўдзелу запрашаюцца дызайнеры, мастакі, маркетолагі, студэнты і ўсе, хто хоча прапанаваць сваё бачанне турыстычнай ідэнтычнасці Беларусі. Прыём канцэпцыі працягнецца да 1 лістапада. Пераможца будзе вызначаны па суме адзнак конкурснай камісіі і вынікаў народнага галасавання. Федэрацыя

0: Драйв-чат.
1: 18.40, радио столица, сусветный день задоволенных супрацовников. Отзначаем и починаю читать наш чат. Тут заусёды задоволенные чат-лайне присутничают. Ну и, конечно, их комментарии можете и вы, сябры, долучиться. Долучайтесь, коли ласка. Заусёды закликаю не только до нашего телеграм-канала, але и до всех наших суполок. Шукайте нас у Ютубе, так само о Инсте. Ну и, конечно, тут напишите «Радио Столица», долучайтесь, а все ваши комменты огучу. Пиша наш слухач Питер Гриффин, пиша верш: «Не лянуйся, працуй допоздна, каб плодами своими гонориться, бо без працы и доля пустая, и житёвая зорка затмится». Дякуй, Питер. Василь так само написал вершик, але на русской мове. Василь, вам для мотивации пишите на белорусской, конечно, огучу с задовольнением. Написала так само наша слухачка цікавый коммент у особистой: «Я задоволенная, коли моя праца приносит корысть людям. Гэта наполняя и мяне сэнсам, и мае кишэні грашыма». Дякую вам, дякую великий, гэта логично. Так, Мальвина пиша: «Усім привітанне, задоволенные только тыя, хто мало працуе и шмат атрымлівае грошай, але ёсць и такие, хто любит свою працу». Дякую вам за меркаванне, Мальвина. Дякую. «Я задоволены, коли мой начальник не ходит и не контролюе кожны мой крок. Свобода вось, что робить мяне счастливым». Так, маете рацию. «Я задоволены, коли маю махчимость послухать вас подчас працы. Гэта робить мой день ярким и задачи так сама». Дякуй, напишите, откуль вы нас слухаете, будет вельми цікаво доведаться. Пишите, сябры, так само цікаво, откуль вы нас слухаете, какие города, краины, местечки, напишите, буду огучивать, усё нам цікаво, рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Дейность якое шуканской ячейки спынили у Минску и якая шкодная звычка подштурхнула молодую жанчыну на злачынства. Об гэтым у ближайшие хвіліны у студыі Ягор Шэўчык. Супрацоўнікі патрульна-пастовой службы міліцыі ў пераходзе станцыі метро затрымалі мужчыну, які прасіў у гараджан грошы нібыта на лячэнне сына. Насамрэч затрыманы траціў сродкі на асабістыя патрэбы, паведаміў начальнік управлення аховы правапарадку і профілактыкі па Мінску Сергій Гарухаў.
2: Сотрудниками патрульно-постовой службы милиции Фрунзенского РУВД Минска в переходе станции метро был задержан 31-летний житель Минской области, который просил у прохожих деньги якобы на дорогостоящее лечение сына. Мужчина стоял на коленях с информационной табличкой на шее и при общении убеждал проходящих мимо горожан, что ребенок болен и экстренно нуждается в реабилитации за границей. В ходе проверочных мероприятий сотрудники милиции установили, что задержанный полученные деньги тратит на личные нужды. Фигурант состоял в тематическом чате из нескольких человек, в котором в том числе обсуждались передвижения нарядов милиции и вопросы, связанные со сбором денежных средств. Установлены личности и иных участников тематической беседы. Все они ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за назойливое приставание граждан. По данному факту проводится проверка. Гражданам следует быть внимательными при переводе и передаче денег на благие цели. Убедитесь, что история нуждающегося в помощи человека актуальна и подтверждена медицинскими документами. При оказании помощи отдавайте предпочтение официальным благотворительным фондам, которые публикуют уставные, регистрационные документы, а также годовые отчеты о собранных и израсходованных суммах.
1: Супрацоўніца паштовага магазіна ў Слоніме здзяйсняла сістэматычныя крадзяжы, паведамілі ва ўправленні следчага камітэта па Гродзенскай вобласці. Спачатку жанчына добрасумленна выконвала свае абавязкі, але неўзабаве захапілася стаўкамі ў онлайн-казіно і зрасходавала ўсе зберажэнні. Адпускаючы тавар пакупнікам, зламысніца перастала прабіваць чэк і выдаляла запісы аб праведзеных аперацыях. Выручку забірала сабе. Праз некаторы час фігурантка вырашыла аформіць сацыяльную выплату на пахаванне, прызначаную іншаму супрацоўніку, і присвоїть гроші. Жанчина забилася дати у бухгалтерію документи, об гэтым успомнили її колеги і провели проверку. Під час слідства обвинувачена компенсувала шкоду по мірі 22 тисяч рублів. Їй призначено покарання у формі обмежування волі з буйним штрафом. За минулые сутки у милицию поступило свыше 100 уведомлений об звонках телефонных ашуканцев. Дякуючи оперативности экспертов и пильности громадян, большесть злочинств удалось продухилить. Заблокированы платежи у адрес 12 замежных реквизитов. Припынены расходные операции по 41 рахунку. Оперативниками затриманы трое курьеров, у тым лику двое иншоземцев. У их конфисковано 16 тысяч рублей. По способе учинения супрацьправных деяний по-ранейшему лидирует телефонная

0: браконьерства адмінслужбовых асоб. Затым ідуць купля тавараў, вымагальніцтва і крадзяжы з выкарыстаннем соцсетак.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: что самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: маршруте без участку проспекта Незалежности от Янки Купалы до площади Перемоги.
1: Да, ну это совершенно верно. Сейчас, в данный момент, участок проспекта Независимости в районе путепровода через реку Свислочь, это участок от Победы до улицы Янки Купалы, закрыт на реконструкцию. В связи с чем организован объезд транспорта, где используются основные магистральные, каркасные улицы, такие как улица Козлова, проспект Машерова, улица Первомайская, улица Куйбышева, Богдановича, в связи с чем были внесены корректировки в организацию дорожного движения. Еще первая неделя показала, что не все водители досконально изучили маршруты объезда, не использовали все эти ресурсы, которые предоставлены для того, чтобы движение шло бесперебойно, нигде не стоять ни в каких заторах, ни в ожиданиях проезда данного участка. Я хотел бы еще раз напомнить, наверное, о всех изменениях, которые коснулись, если уже начинать от непосредственно пересечения проспекта Независимости с проспектом Машерова, то, двигаясь со стороны Академии наук, теперь допустимо движение как в прямом направлении на Площадь Победы, также поворот налево в сторону улицы Змитрака Бедули и дальше на Первомайскую, направо на Машерова. Соответственно, если направо мы на Машерова повернули с Независимости, то, соответственно, появилась дополнительная секция, разрешающая поворот налево на пересечение проспекта Машерова с улицей Куйбышева. Дальше можно налево повернуть также на пересечение с улицей Богдановича. Также дополнительная стрелка светофора установлена, что выводит уже на объездные магистрали и позволяет водителю объехать этот участок без каких-либо либо проблем. Если же ехать в направлении улицы Первомайской, также можно проехать по самой Первомайской в целях улучшения уже пропускной способности. По улице Первомайской он был убран левый поворот при движении со стороны улицы Краснозвездная в направлении улицы Янки Купалы. Это тоже водителям необходимо учитывать, выбирать альтернативный маршрут. Это либо через разворот на улице Первомайской, либо поворот на улице Пулиховая, также разворот и дальше на Янки Купалы. И в целом мы во взаимодействии с нашими сервисами, которые осуществляют помощь в навигации по городу, по республике, работаем, предоставляем информацию, исходя из этого выстраиваются где-то и оптимальные маршруты, которые водителям нужно учитывать уже при планировании своей поездки. Поэтому обращаем на это внимание и призываем всех водителей использовать те маршруты, которые были организованы и предоставлены.
0: Ну, вот я за все докажу, что у таких ситуаций треба быть вельми осторожными. Ну, и знову таки, уважаемые водители, вы же не угонаровые одиноки. Треба рухаться у, так бы мовить, потоку, не перевышать хуткости, просто быть вельми-вельми уважными. Хотя, зрозумело, некие такие незручности, я не завсёды не их так на нервы уздейничаюсь, так, и издараются вось и дробные некие такие аварии. А в уголе, на что бы звернули увагу, коли сходить вось с того, что водители у стрессе могут не только думать про то, как объехать, а еще, махчима, про документы свои забываются, например.
1: Ну, знаете, мы еще, да, не отошли полностью и не исключили дорожно-транспортные происшествия. И прежде чем сказать про документы, как вы сказали, основные, так скажем, ошибки, на которые мы обращаем внимание, которым призываем водителей устранить и не допускать, это первоначальные действия на месте дорожно-транспортного происшествия. Практика показывает, что не выставленный знак аварийной остановки, он может обернуться какой-то бедой.
0: Додатковой еще бедой.
1: Все верно. Может произойти дополнительное дорожно-транспортное происшествие, причем в котором могут и пострадать люди, потому что водители, теряя бдительность какую-то, не соблюдая меры личной безопасности, остаются на проезжей части, ходят между побитыми машинами, тем самым подвергаясь угрозе. Потому что если в заднюю часть, опять же, въезжает транспортное средство, они оказываются между двух машин, что влечет за собой телесное повреждение. Поэтому напоминаю, первое, что необходимо сделать при совершенном дорожно-транспортном происшествии, выставить знак аварийной остановки. Расстояние в городе это должно составлять 15 метров, не меньше. В ненаселенном пункте это расстояние должно уже быть не менее 40 метров. Это позволит предупредить остальных участников дорожного движения об опасности, позволит им вовремя остановиться, либо сманеврировать, чтобы не совершить дополнительное дорожно-транспортное происшествие. Ну, а переходя к документам, да, практика показывает, что не все водители контролируют состояние своих документов. И один из таких моментов – это и просроченное водительское удостоверение. Вроде человек уверен, что у него все в порядке, имеет право, но де юре водительское удостоверение, которое окончило свой срок, оно считается недействительным, и, соответственно, лицо не имеет права управления. И подлежит административной ответственности, как лицо, не имеющее права управления, что влечет за собой штраф от 2 до 5 базовых величин. Из правовых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия, соответственно, лицо, не имеющее права управления, будет уже подвергнуто регрессному иску со стороны страховой компании. Затрагивая страховую компанию, также необходимо обращать внимание на действующий страховой полис, обязательное гражданское страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, на уплату второй половины взноса, если это из двух этапов, потому что также в случае каких-то правовых оснований, я имею в виду ДТП, то причиненный вред может быть компенсирован за счет регрессного иска непосредственно к собственнику транспортного средства. Ну и не забываем про наличие допуска к участию в дорожном движении. Госавтоинспекция также уделяет этому пристальное внимание. Почему? Потому что технически исправное транспортное средство – это залог безопасности на дороге. Это та машина, которая сможет вовремя и надлежащим образом остановиться, затормозить. Соответственно, мы будем уверены, что тормозной путь его такой, какой предусмотрен его техническими характеристиками, что все колеса одинаковые, что не приведет ни к заносу, ни к скольжению, ни к столкновению с другими транспортными средствами. То, что свет ближний и дальний в том числе отрегулирован таким образом, что не будет слепить водителей, в том числе подвергая их опасности и нарушая безопасность дорожного движения. То, что световые указатели поворотов все будут работать и надлежащим образом уведомлять будет водителей о маневрах, и что стеклоочистители в порядке, что обеспечит их комфортное движение и безопасное движение в ненастную, либо дождливую, либо снежную погоду. Соответственно, это что является косвенными такими нарушениями, которые же могут повлечь к той протокольной фабуле, где мы прочитаем просто, что в результате неправильно выбранной дистанции совершилось столкновение на впереди движущееся транспортное средство. Поэтому ни в каких моментах нельзя упрощать. Нужно как документы, как транспортное средство держать в надлежащем состоянии, контролировать постоянно. Ну и освежая в своей памяти регулярно правила дорожного движения.
0: Ну, вот что-что, а память завсюду треба тренировать. Ну, а коли казать увогуле про летний период, это все ж таки час никакого такого снижения колькости аварий, альбо, ну, такого затишь у Минска, альбо не.
1: Вы знаете, можем сказать, что идет снижение аварийности в летний период. Сводим это и с тем, что все-таки рассредоточенное количество транспорта в связи с отпускной порой, где-то выездом за город. В городе уже поменьше находится транспорта, интенсивность меньше. Мы не должны забывать, что у детей каникулярный период, который где-то и родителей расслабляет от того же подвоза к школе, от тех же обязательных поездок, связанных с посещением уже образовательных учреждений дополнительного образования. Это и люди больше находятся в отдыхе в летний период, ну и, соответственно, да, в нашей работе меньше. Но мы, опять же, не исключаем и сезонность, сезонные факторы. Напоминаю, что у нас этот период осложнен и требует больше нашего внимания в части работы с теми же водителями средств персональной мобильности. Их появляется гораздо больше появляется велосипедистов, гораздо больше появляется водителей двухколесных транспортных средств, таких как мотоциклы, которые требуют дополнительного внимания и профилактики. И они не остаются без нашего внимания и без нашего, как говорится, влияния.
0: Серьезных уплывов. Сергей Васильевич, махчимо некое подгуление зробим сегодняшнего эфира?
1: Конечно, подытоживая наш разговор, мне хотелось бы всем напомнить о том, что правила дорожного движения мелочей нету, и любой момент прописан в этой тоненькой книжечке, он поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
0: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Державтоинспекции Минска Сергей Бабич. Я ж Данута Анчелевская. На этом развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
2: Радио «Столица».

0: реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
5: Альбом так само отметны першими клипами Megadeth «Peace Sells, But Who's Buying» был обвешаны одночасово поспяховым с пункта гледжения критики и коммерцийным прорывом, и урэшце он досягнул платины. Туру подтримку пластинки стал для гурта марафоном, який был спынены сурьезной размовой у туровым автобусе Эллиса Купера. Запись стал апошней суместной працей Криса Поланда, Гара Самуэльсона, Дэйва Мастейна. Так само еще один интересный факт про трек «Peace Sells, But Sparta» трека долгий час играла перед новинами на MTV.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». И самое главное, что на кроме текстов, композиции на «Peace Sells But Who's Buying» выдатно гармонируют одна с одной. Альбом слухается просто на одном дыхании. Музыка становится крыху больше мелодичной, чем на первом диске. У трех треках выкрестовывается акустичная гитара во вступе. Перед нами, мабуть, самый классичный переклад ранних Megadeth, максимально худкостных, твердых, могутных и в меру мелодичных. На этом развитываюсь до наступного раза и пойду слушать новый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: loud. Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка бай.